Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда.

0: победитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России все готово к широкому использованию цифрового рубля. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Напомню, массовое внедрение новой формы валюты планируется с 1 сентября. Использование цифрового рубля будет полностью добровольным. В ходе выступления в рамках финансового конгресса Центробанка Набиуллина также отметила, что регулятор не видит причин для экстренного вмешательства в связи со снижением финансового рынка. Кроме того, не наблюдается существенного роста сбережений, который говорил бы о стремлении населения отказаться от потребления в пользу накоплений. Правительство разрешило некоторым НПЗ выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса Евро-3. Как пишет РИА Новости, это следует из постановления Кабинета министров. Отмечается, что такое топливо не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и не подлежит выпуску в обращение в других странах ЕАЭС. Как пояснили в Минэнерго, принятая мера позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива. Гражданам Белоруссии рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные области России. Как пишет ТАСС, с таким призывом выступил госсекретарь Белорусского совета безопасности Александр Вольфович, комментируя атаку украинского беспилотника на автобус, который следовал по маршруту Минск-Анапа. По словам Вольфовича, подобные поездки носят частный характер и гарантировать их безопасность невозможно. Добавлю, автобус, о котором идет речь, был атакован в Брянской области днем 2 июля. Рекордсмен

0: здоров, по-прежнему любит играть в хоккей и хочет побеждать. Добавлю, Александр Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. На протяжении всей карьеры в лиге он выступал за Вашингтон, в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Транспорт. Россия и Северная Корея планируют до конца года открыть автобусное сообщение. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал исполняющий обязанности представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосатов. По его словам, автобус будет курсировать между Владивостоком и Северокорейской особой экономической зоной РАСОН. При этом расписание, стоимость билетов и порядок пересечения границы пока не раскрываются. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на Дорожном радио. Счастье не вешает нос, это я вам точно говорю. Так что всех вам благ, дорогие.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Центробанк видит пространство для снижения ключевой ставки, при этом сроки и темпы смягчения денежно-кредитной политики будут зависеть от развития экономической ситуации. Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Добавлю, ближайшее заседание Центробанка, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится 24 июля. Новый курс «Русский язык как государственный» появится в расписании всех вузов страны с 2027 года. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Миноборнауки. Отмечается, что курс войдет в единое ядро высшего образования и станет обязательным для всех студентов, независимо от факультета, формы и уровня обучения. Дисциплина подразумевает изучение законодательства, регулирующего использование государственного языка, а также практику его применения. Центробанк ввел новые правила для клиентов микрофинансовых организаций. Теперь они должны подтверждать доходы официальными документами. Если справки нет, то человек может получить сумму займа меньше ожидаемой. Об этом в беседе с агентством Prime рассказала директор компании «Деньги сразу» Анна Лагутенко. Она также отметила, что МФО больше не могут заранее отмечать согласие клиента на страхование или другие платные опции. Каждое подключение должно подтверждаться отдельно.
0: Футбол.
1: Сборная Испании одержала победу над Австрией со счетом 3-0 и таким образом выиграла матч плей-офф чемпионата мира впервые за 16 лет. В 2010 году команда стала победителем турнира, однако уже на следующем чемпионате не смогла преодолеть групповую стадию, а в 2018 и 2022 годах выбывала после первых матчей на вылет. В 1/8 финала нынешнего чемпионата соперником сборной Испании станет команда Португалии, которая со счетом 2-1 обыграла Хорватию. В этой игре нападающий португальцев Криштиану Роналду впервые забил мяч на стадии плей-офф чемпионата мира. Новые автомобили в России за 10 лет подорожали на 107%, подержанные стали дороже на 162%. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, сейчас купить новую машину дешевле миллиона рублей практически невозможно. Доля таких автомобилей не превышает 2%. Основная масса предложений находится в диапазоне от 2 до 4 миллионов, а в среднем новое авто стоит 3 миллиона 780 тысяч. При этом в миллион вписывается более половины машин с пробегом, а средняя цена таких автомобилей – 1 360 000 рублей.
0: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

Как хочу, чтоб счастливою ты была со мной.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
4: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
5: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
6: Застройщик ОСЗ СК «Статус завал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
3: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
5: Дорожное радио.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.00. 2015.
6: Дорожное радио.

0: сказка,
1: дамок все равно. Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.

0: весны.
1: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

улыбается, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще не так.

0: если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Центробанк видит пространство для снижения ключевой ставки, при этом сроки и темпы смягчения денежно-кредитной политики будут зависеть от развития экономической ситуации. Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Добавлю, ближайшее заседание Центробанка, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится 24 июля. Новый курс «Русский язык как государственный» появится в расписании всех вузов страны с 2027 года. Как пишут «Известия»,

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Подробности в отделе продаж по телефону 8978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан». Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
2: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ООО «ЗСК «Статус Авал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным

ведь я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Правительство временно снизило норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров. Интерфакс со ссылкой на источники пишет, что высвободившиеся объемы бензина предполагается направить для обеспечения сельхозпроизводителей и социально значимых потребителей. Ставки по кредитам сейчас достигают 30% годовых. При этом с начала года они снизились меньше, чем на 1%, тогда как ключевую опустили почти на 2 пункта. Это следует из данных Финуслуг, которые приводят «Известия». Согласно информации Национального бюро кредитных историй, средний размер потребительского займа – около 173 тысяч рублей, и в нынешних условиях переплата за 2 года составит почти 60 тысяч. Отмечается, что банки продолжают закладывать в стоимость кредитов рост расходов из-за проблемной задолженности. К началу мая ее доля достигла 13%.
4: Мир.
5: Турция заявила о желании присоединиться к единой зоне платежей в евро. Как пишет «Известия», об этом говорится в совместном заявлении по итогам экономического диалога ЕС-Турция. Стороны отметили, что такой шаг поможет ускорить и сделать более безопасными и экономически эффективными трансграничные платежи, а также будет способствовать росту торговли и инвестиций между Турцией и Европой. Добавлю, сейчас национальной валютой Турции является лира. Группа депутатов предложила запретить сохранять прежнюю упаковку товара при уменьшении его объема. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект. Его авторы отмечают, что предложенная мера поможет бороться с так называемой шрингфляцией, практикой, когда производители уменьшают количество или вес товара внутри упаковки, сохраняя ее прежние размеры и цену. По словам депутатов, шрингфляция – это настоящий обман покупателей, за который производители должны нести ответственность.
4: Транспорт.
5: В июне на российский авторынок вышло 5 новых моделей. 3 из них – это легковушки, еще 2 – легкие коммерческие автомобили. Такие данные приводит агентство «Автостат». Отмечается, что

0: российских автомобилей в первые летние месяцы появились машины новой российской марки SKM. Модели M7 и M9 представлены как в грузовой, так и в пассажирской версиях.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: Кто эти люди, которые знают о погоде все? Сегодня говорим о метеорологах Росгидромета. О тех, кто превращает хаос атмосферы в точные и понятные прогнозы. Их главная задача – не просто сообщить, будет ли дождь, а вовремя предупредить об опасных явлениях. Все начинается со сбора данных. Наземные метеостанции, гидропосты, морские буи, радиозонды, радары, а еще 22 спутника в космосе. Миллионы цифр стекаются в единую сеть практически со всего земного шара. И все это в режиме реального времени. Дальше в дело вступают суперкомпьютеры и сложнейшие физико-математические модели. Они просчитывают систему, учитывая тысячи процессов. Как образуются облака, как испаряется влага, как дышит растительность. Но машина — это еще не все. На финальном этапе подключается человек, то есть метеоролог. Именно он интерпретирует расчеты, опираясь на опыт и знания местных особенностей. Горный рельеф, городские острова тепла – все имеет значение. Краткосрочный прогноз на сутки или двое – самый точный. Работа метеоролога – это постоянное сочетание технологий и профессионализма. Эти люди собирают для нас многолетнюю климатическую статистику и ежедневно сканируют небо. Чтобы авиация, сельское хозяйство и мы с вами могли просто заглянуть в телефон и уверенно сказать «Завтра без осадков». За каждым прогнозом не только спутники и суперкомпьютеры. За ним стоят люди, специалисты Росгидромета. При информационной поддержке ОНО – национальные приоритеты.
2: Реклама.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Дорожное радио.
6: Шпаги звон, как звон бокала,

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик, бжик, бжик. Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым совершить святой.

помериться с этими людьми. Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Жить!

0: «Опаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как получить красивый номер и с чего все начиналось. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске будем учиться получать красивые номера. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вот раньше здорово было. Зашел к знакомому гаишнику, мол, «Вась, а давай мне номера красивые глянем». Тот в ответ: «Да, конечно, в чем вопрос? В одном дворе росли, что не помочь». Или в 19 веке. Ну, с машинами-то ладно, но извозчики исправно платили подать в казну и выбирали таблички. Причем ежегодно. Ну, ладно, это все история. А сейчас все немного по-другому. Получить номера с желаемым сочетанием цифр можно несколькими путями. Например, можно, что называется, выиграть в лотерее. То есть пришли вы в ГАИ регистрировать машину, а вам внезапно 007. Красиво? А то. Кстати, сейчас всю комбинацию букв и цифр присваивает специальная программа в случайном порядке. И за соблюдением этого порядка следят, причем довольно строго. Можно и по-другому. Например, обратиться к перекупщикам. Довольно быстро он вам предоставит нужный вариант на каком-нибудь автохламе. Вы его покупаете и начинаете процедуру перевешивания номеров на свою ласточку. Закон это вполне позволяет. Все просто. Подаете заявление о замене государственных регистрационных знаков. В этом же заявлении указываете о желании сохранить знаки за собой. Собственно, ничто не мешает сразу же зарегистрировать с ними другой автомобиль. Но тут есть тонкость. Цифровой код региона должен совпадать с местом жительства хозяина. И еще, если сразу не хотите вешать симпатичные таблички, можете их подержать у себя. Недолго. Закон на это отводит ровно год. Да, если вы хотите просто дать денег кому надо, то очень не рекомендую. Официально купить регистрационные знаки у государства пока нельзя. Значит, вы будете нарушать закон. В нашем случае это чревато уголовным преследованием. Да и вообще, чисто технически задача получить нужную комбинацию сильно усложнилась. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте у уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк».

0: Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
2: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд. Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7 978 555 50 50.
3: Застройщик ОСЗ СК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207 27 97. Код города 978.

0: Все будет good.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Суд в Москве арестовал бывшего главу Росавиации Александра Нерадько. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года и был освобожден от должности в 2023 году. На китайском острове Хайнань, где отдыхают россияне, ожидается тайфун. Отдыхающим рекомендовано воздержаться от купания, следить за сообщениями местных властей, избегать поездок на коммерческом транспорте и не удаляться далеко от гостиниц. Как сообщает Интерфакс, в настоящее время на Хайнане отдыхают около 20 тысяч российских туристов. Пляжи на острове закрыты. Власти утвердили порядок проверки карточек товаров на маркетплейсах. Проверка будет затрагивать наиболее значимые категории товаров, от которых напрямую зависит безопасность и здоровье граждан. Лекарственные препараты, медицинские изделия, биологически активные добавки и другие. Для проверки сведений маркетплейсы будут использовать данные 12 государственных информационных систем и реестров. Проверка займет 3 дня. Если информация подтверждается, карточка товара допускается к публикации. В Думе предложили ввести новую льготу для многодетных семей. В частности, для них предложено отменить плату за проезд по всем российским дорогам в летний период. Также авторы инициативы считают нужным распространить такую меру на периоды, связанные со школьными каникулами и массовыми семейными праздниками. Оформлять льготу можно будет на портале госуслуги или через личный кабинет транспондера.
2: Транспорт.
1: РЖД осваиваются в мессенджере «Макс». В этом году перевозчик планирует запустить через мессенджер продажи билетов на электрички по всей России, за исключением московского региона, где действует своя система продаж. В марте, напомню, данная опция заработала в Новосибирской области и затем была расширена еще на несколько регионов. Об этом сообщает «Прайм». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио. У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте. О главном. В Молдавии объявил об отставке премьер-министр Александр Мунтяну. Наблюдатели отмечают, что это решение может быть принято из-за конфликта Мунтяну с президентом страны Майей Санду в вопросах кадровой политики в правительстве. Сама Санду заявила, что у премьера были все полномочия, чтобы управлять правительством на его усмотрение. Но Мунтяну все равно предпочел уйти. Россия направляет в пострадавшую от землетрясения Венесуэлу гуманитарную помощь. В МИД России сообщили, что в Южноамериканскую республику доставят продовольствие и медикаменты. Также в Венесуэлу командируются специалисты в области обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля. Тем временем власти Венесуэлы открыли специальный международный счет в Банке развития Латинской Америки и Карибского бассейна для сбора пожертвований. Об этом сообщает РИА Новости. Минтранс рекомендует сделать бесплатную парковку для двух машин, зарегистрированных на родителей многодетной семьи с четырьмя и более детьми. Это указано в поправках в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в российских городах. Данные рекомендации предназначены для региональных властей, наделенных полномочиями расширять список льгот для многодетных семей. Об этом пишет «Российская газета». Пользоваться кондиционером в жаркую погоду надо умело. Не нужно резко охлаждать комнату до 18 градусов, особенно если на улице около плюс 30. Большая разница температур может стать серьезной нагрузкой для организма. Летом оптимально выставлять кондиционер примерно на 24-25 градусов. Кроме того, нельзя сидеть прямо под потоком холодного воздуха. Рекомендации специалистов приводит издание «Аргументы и факты». Транспорт. В Тольятти началась сборка обновленной «Лада Веста». Новинку оснащают климат-контролем. Управлять им можно через вращающиеся рукоятки, показатели системы дублируются на дисплее. Машина также получила фирменную телематику «Лада Коннект». Она дистанционно предоставляет данные о состоянии авто. Сведения о стоимости машины раскроют ближе к старту продаж. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.

0: весны.
1: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан». Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово.
11: Но в морской бой играть вдвоем.
12: В прятки интереснее втроем.
13: А для футбола нужно хотя бы четверо.
14: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
15: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
16: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
17: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

Реклама. Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

Твое тело, твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Сочный шашлык, изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
4: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.
7: Кружит земля.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: Средняя выплата по ОСАГО ожидаемо продолжает свой рост. За январь-май этого года она выросла примерно на 9% и достигла 120 775 рублей. Как сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, средняя выплата продолжает свой рост уже не первый год. В перечне военных опасностей и угроз для России необходимо учесть создание военно-морского альянса государств Северной Европы и Украины. Такое мнение выразил помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев. Активность названного альянса существенно осложняет военно-политическую обстановку на Западе Арктики, в Северной Атлантике, Северном Балтийском и Черном морях, отметил Патрушев. Посол России в Британии Андрей Келлин сообщил о скором завершении своей дипломатической миссии в Лондоне. Самым ярким впечатлением за годы своей работы дипломат назвал весну 22 года, когда на Россию обрушился шквал санкций. Ситуацию удалось нормализовать примерно за год. Отношения между Москвой и Лондоном находятся в глубоком кризисе по инициативе последнего, отметил посол. В Анапе разрешение на открытие пляжного сезона получили уже 75 пляжей, еще 11 проходят экспертизу. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства России. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на побережье Анапы продолжаются. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено.
4: Транспорт.
5: Компания Grand Service Express назначила дополнительный поезд из Крыма в Петербург. Поезд с одноэтажными купейными и плацкартными вагонами выполнит 4 рейса из Керчи 10, 12, 14 и 16 июля. Пассажиры поезда могут доехать от крымских городов до Керчи на специально запущенных автобусах. Ранее был назначен аналогичный поезд от Керчи до Москвы. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Подробности в отделе продаж по телефону 8978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: Кто эти люди, которые знают о погоде все? Сегодня говорим о метеорологах Росгидромета. О тех, кто превращает хаос атмосферы в точные и понятные прогнозы. Их главная задача – не просто сообщить, будет ли дождь, а вовремя предупредить об опасных явлениях. Все начинается со сбора данных. Наземные метеостанции, гидропосты, морские буи, радиозонды, радары, а еще 22 спутника в космосе. Миллионы цифр стекаются в единую сеть практически со всего земного шара. И все это в режиме реального времени. Дальше в дело вступают суперкомпьютеры и сложнейшие физико-математические модели. Они просчитывают систему, учитывая тысячи процессов. Как образуются облака, как испаряется влага, как дышит растительность. Но машина — это еще не все. На финальном этапе подключается человек, то есть метеоролог. Именно он интерпретирует расчеты, опираясь на опыт и знания местных особенностей. Горный рельеф, городские острова тепла – все имеет значение. Краткосрочный прогноз на сутки или двое – самый точный. Работа метеоролога – это постоянное сочетание технологий и профессионализма. Эти люди собирают для нас многолетнюю климатическую статистику и ежедневно сканируют небо. Чтобы авиация, сельское хозяйство и мы с вами могли просто заглянуть в телефон и уверенно сказать «Завтра без осадков». За каждым прогнозом не только спутники и суперкомпьютеры. За ним стоят люди, специалисты Росгидромета. При информационной поддержке ОНО – национальные приоритеты.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
3: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио. Незрачно.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция...

0: Я решила визит нанести. Когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум-сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум-сти.
1: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
3: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
2: У меня получится?
3: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Эндулин. Кровля на все руки.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске будем учиться получать красивые номера. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вот раньше здорово было. Зашел к знакомому гаишнику, мол, Вась, а давай мне номера красивые глянем. Тот в ответ: да конечно, в чем вопрос? В одном дворе росли, что не помочь. Или в 19 веке. Но с машинами-то ладно, но извозчики исправно платили подать в казну и выбирали таблички. Причем ежегодно. Но ладно, это все история. А сейчас все немного по-другому. Получить номера с желаемым сочетанием цифр можно несколькими путями. Например, можно, что называется, выиграть в лотерее. То есть пришли вы в ГАИ регистрировать машину, а вам внезапно 007. Красиво? А то. Кстати, сейчас всю комбинацию букв и цифр присваивает специальная программа в случайном порядке. И за соблюдением этого порядка следят, причем довольно строго. Можно и по-другому. Например, обратиться к перекупщикам. Довольно быстро он вам предоставит нужный вариант на каком-нибудь автохламе. Вы его покупаете и начинаете процедуру перевешивания номеров на свою ласточку. Закон это вполне позволяет. Все просто. Подаете заявление о замене государственных регистрационных знаков. В этом же заявлении указываете о желании сохранить знаки за собой. Собственно, ничто не мешает сразу же зарегистрировать с ними другой автомобиль. Но тут есть тонкость. Цифровой код региона должен совпадать с местом жительства хозяина. И еще, если сразу не хотите вешать симпатичные таблички, можете их подержать у себя. Недолго. Закон на это отводит ровно год. Да, если вы хотите просто дать денег кому надо, то очень не рекомендую. Официально купить регистрационные знаки у государства пока нельзя. Значит, вы будете нарушать закон. В нашем случае это чревато уголовным преследованием. Да и вообще, чисто технически задача получить нужную комбинацию сильно усложнилась. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Туристам, вернувшимся с индонезийского острова Бали, необходимо следить за самочувствием из-за лихорадки денге. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что летом на острове часто регистрируются гриппы и другие острые респираторные инфекции. Пик циркуляции вирусов гриппа пройден месяц назад, но на местных курортах есть риск групповых случаев инфекций. Яндекс тестирует интерактивную карту наличия топлива на заправках. На данном этапе карта доступна только водителям такси в приложении Яндекс.Про. К платформе подключены уже более 10 тысяч АЗС по всей стране. Решение о запуске карты для всех автомобилистов Яндекс примет после завершения экспериментального периода. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Россия направляет в пострадавшую от землетрясения Венесуэлу гуманитарную помощь. В МИД России сообщили, что в Южноамериканскую республику доставят продовольствие и медикаменты. Также в Венесуэлу командируются специалисты в области обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля. Тем временем власти Венесуэлы открыли специальный международный счет в Банке развития Латинской Америки и Карибского бассейна для сбора пожертвований. Об этом пишет РИА Новости. Российский теннисист впервые за 3 года вышел в 1/8 финала Уимблдона. Это удалось Роману Сайфулину. В третьем круге он обыграл в 3 сетах бразильца Жоао Фонсеку. Сайфулин занимает 132-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Россиянин пробился в основную сетку Уимблдона через квалификацию. В Британии открылась первая в стране железнодорожная станция с нулевыми выбросами углекислого газа. Это вокзал Кембридж-Саут в Кембридже, на котором оборудована специальная крыша для регулирования поверхностного стока во время сильных осадков. Здесь также создано более 1000 парковочных мест для велосипедов. Территорию рядом облагородили полевыми цветами, деревьями и устойчивой дренажной системой. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
3: Наш диджей уже готов.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
0: Продолжаем. Танцы по-русски. На Дорожном радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

пишешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

Дорожное радио. Симферополь 91.

Дорожное радио. Симферополь 91 и